0: Ratti, Ratti, Librea, Librea.
1: Гетто, это не Нью-Йорк! Братани, гетто, это не Нью-Йорк! Братани, гетто, это не Нью-Йорк!